информацией. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1994. Хулио Иглесиас. Crazy.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Animals. House of the Rising Sun.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
0: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 1983. Майкл Симбелло, «Маньяк».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Дождливый, но теплый вторник. Вот краткая погодная характеристика дня сегодняшнего для Москвы и области. По прогнозам синоптиков, с утра до вечера периодически местами будут идти дожди, но воздух прогреется до плюс 18. Причем и по осадкам, и по температуре в среду-четверг должно быть то же самое.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: В российской столице 7 часов утра. Каждое утро мы начинаем с новостей в студии Денис Лизин. И это утро не исключение. Поприветствую.
1: Именно так. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот, судя по всему, главные новости в сфере политики, причем не только нашей, сугубо российской, а вообще мировой, будет создавать глава нашего МИД Сергей Лавров сегодня. Потому что примет он участие в открывающемся в Москве международном форуме, название которого «Диалог о фейках 4.0». На него в столицу России, к слову, съезжаются представители 80 стран. Ну и поскольку главной темой форума заявлена борьба с дезинформацией, то Сергей Лавров в своей речи затронет разные аспекты противодействия русофобской антироссийской пропаганде на конкретных примерах. И вот тут наши дипломаты заранее анонсируют: выступление министра иностранных дел нашей страны станет, цитата, «экстраординарным и шокирующим для многих». Это будет сегодня тем. Россия и Индонезия готовятся упростить визовый режим. Это по туризму очень хорошее известие. Москва и Джакарта, сообщается, работают уже над соглашением, цель которого для начала уменьшить число документов, необходимых для оформления въезда участникам образовательных, культурных и гуманитарных обменов. Именно начать с этого решили. Напомню, что еще в 2015 году, вообще-то, индонезийские власти ввели вообще безвиз для россиян, потом его отменили из-за ковида и восстанавливать уже не стали. И вот теперь сообщается, проработка полностью безвизового режима с Индонезией может начаться после заключения соглашения как раз об уменьшении числа въездных документов, которые граждане приезжают именно по обмену. Эксперты в сфере туризма уже анонсируют, что

0: без виз для россиян, когда его введут на индонезийском направлении, увеличит турпоток туда на треть. Еще в продолжение темы путешествий по заграницам, какое же интересное все-таки исследование провели в столице России, сравнив стоимость жилья в Москве с расходами на зарубежные турне. Вот как когда-то в известном советском мультфильме «Удавы» измеряли в попугаях, сейчас аналитики решили измерить цены квартир в загранпоездках. Использовали среднюю стоимость пакетных туров и средний бюджет покупки квартиры в новостройке. Смотрите, что оказалось. Чтобы взять типовую квартиру площадью в 50 квадратов в Москве, желающему это сделать, придется отказаться от 88 путешествий в Турцию, или от 105 путешествий в Египет, или от 154 перелетов в Арабские Эмираты, ну и так далее. Отличная мысль для подобных сравнений на примере Москвы. Теперь все остальные города в стране могут меряться своими ценами на жилье, измеряя их в несостоявшихся путешествиях.
1: Хорошо, пока в путешествиях, а не в деревнях Тверской области.
0: Пока.

0: С добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: Здравствуйте. 22 сентября на календаре. Мы начинаем очередное утро на Семи холмах. Сегодня оно будет необычным, потому что 3 часа мы вместе. Игры, темы. А с 10 до 11 у нас в гостях сегодня голос планеты Земля. Вот прямо ни больше, ни меньше.
1: Та самая. Так говорят, да.
0: Перукуа. Дождитесь обязательно. Живое интервью.
1: Ну, хочу сказать.
0: Я могу еще про Перукуа что-то рассказать. Давай про тему.
1: Да, конечно, да. Друзья, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Так, сегодня Всемирный день без автомобиля. Дим, ты пешком?
0: На такси. А ты пешком?
1: Ну, у тебя получается
0: 50. У меня нет автомобиля, давай так с этого начнем.
1: Я помню, но все-таки ты мог бы прогуляться. Тебе же на работу недалеко, хотя бы в этот день. Ну ладно, я сама за рулем тоже, да, приехала. Пешком не пошла. Не знаю, как у вас, друзья, будем сегодня в наших социальных сетях собирать истории ваши из общественного транспорта.

0: зарабатывают до 1 миллиона рублей в месяц. Как тебе такое?
1: Мяу, что? Как?
0: В общем, стоимость одного сеанса обычно это от 3 до 10 тысяч рублей. Курс процедур может состоять из нескольких, и тогда это дойдет до 50 тысяч. Владельцы еще обращаются за иглоукалыванием, оказывается, за массажем, за лечением пиявками, ну и так далее, и так далее. В общем, видеоролик ходит по сети, и все обсуждают теперь вот эту новоявленную, оказывается, что существующую давно, профессию. Видеоролик.
1: Просто, ну ты же понимаешь, у нас было примерно похожее детство, когда в твоем детстве кот кончался, например, говорили тебе, ну иди нового возьми. И, убежал, ну иди нового возьми. В чем проблема?
0: Вот мне интересно, девушка, автор следующего видео, возьмет нового корги или нет? В общем, на видеоролике корги доедает загранпаспорт своей хозяйки. Она не вовремя зашла в комнату, собака уже все понадкусывала, ну и девушке ничего не оставалось, как включить камеру телефона и, собственно, смотреть, как через 2 недели она не летит на Мальдивы.
1: О, это печально.
0: Конечно.
1: А история хороша. Но, с другой стороны, зачем ты оставляешь в комнате загранпаспорт? Куда дотянется корги? Ж это не борзая, понимаете? Она же с короткими лапами.
0: Мне кажется, корги с таким характером, что они, ну, дотянутся. Ну, рано или поздно они дотянутся до всего.
1: Ну, с таким характером, значит, ее на мороз, и потом иди возьми себе другую. В чем проблема?
0: Логично. Так, одной строкой практически новость, но тем не менее, жительница Подмосковья стала мамой. В 17-й раз, ребята.
1: Где у меня была эта кнопка? Вот она.
0: Раз.
1: Слов нет вообще.
0: Теперь в большой семье растут 12 девочек и 5 мальчиков. Старшей дочери 22 года. Ну, а в общем, собственно, теперь есть еще ребенок.
1: Почему во всех этих историях ни слова про отца?
0: Ну, работает человек.
1: Он хотя бы видел этих детей?
0: Ну, я думаю, видел. Он на фотографии есть, когда из роддома забирал. Ты чего?
1: Ну, он же веселый, он улыбается там. Или уже привык?
0: Если я не ошибаюсь...
1: Слушайте, 17, ну кроме шуток, 17 детей, ну вы понимаете, это какое величие? Это футбольная команда с запасными.
0: Я всматриваюсь в фото, лицо размытое, не очень видно, ну да ладно. Ну в общем, в любом случае, поздравляем, мать героиня, отец тоже герой, да. Все хорошо, вот все хорошо у ребят, и дай бог, чтобы все было прекрасно и дальше.
1: Мы вами гордимся, вы молодцы, правда. Ну кроме шуток, если бы вот, ну каждая семья у нас в России сказала, так, а давайте-ка мы, нас было бы там, ну не 127 миллионов, а 227, и еще бы мы посмотрели. На ВВП.
0: На ВВП.
1: Я сейчас про именно продукты.
0: Слушайте, а следующая новость мне буквально хотелось распечатать и повесить дома, ну, перед дочерью-подростком, чтобы красовалась эта надпись. Заголовок следующий. Беспорядок в квартире может вызывать депрессию. А мне еще хотелось дописать депрессию у матери. Ну, как бы по-другому никак.
1: Так и есть.
0: Да, потому что разбросанные вещи, а эксперты выяснили, немытая посуда, горы бумаг, хлама создают когнитивную перегрузку. И нам с вами, ну, немного тяжелее. Так что сегодня начинаем день с чистой комнаты, дорогие дети, из заправленной постели. Это крик души просто, извините.
1: Поэтому Денис Лизин тебе каждый раз говорит, почему у тебя свет разбросаны бумаги на столе?
0: Они у меня структурно уложены, если ты посмотришь.
1: Это на твой взгляд.
0: Геометрическая фигура.
1: Там энтропия. Все, как и вселенная, стремится к хаосу.

0: Neil Young, I Just Wanna Love, на Радио 7 на Семи Холмах. Через мгновение, друзья, астропрогноз. Как день сегодняшний пройдет, расскажем.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня ждите перемен в привычном окружении. Овны, львы и стрельцы, перестановка рядом с вами сначала покажется неудобной, но быстро откроет новые возможности.
0: Знаки земли. Сегодня звезды советуют присмотреться к качеству того, за что вы регулярно платите. Тельцы, девы и козероги. Небольшая экономия окажется приятнее очередной ненужной покупки.
2: Знаки воздуха. День принесет желание разобраться в том, как устроена незнакомая вам вещь. Близнецы, весы и водолеи. Любопытство окажется не напрасным, но новое знание неожиданно пригодится уже в ближайшем будущем.
0: Знаки воды. Будьте осторожнее в интернете. Это касается каждого
2: всех
0: знака вообще,
2: да.
0: Раки, скорпионы и рыбы. Тем не менее, не вводите платежные данные на подозрительных сайтах. Не доверяйте сообщениям, требующим срочного ответа.
1: Утро на семи холмах.

0: Лайза Стэнсфилд и Run the World на радио 7 на семи холмах. Вот такие у нас кругосветные путешествия. Впрочем, даже если ваше путешествие сегодня ограничится поездкой дом, работа, работа, дом, пусть эти путешествия пройдут под лучшую музыку. В ближайшие минуты для вас на радио 7 Maroon 5 и Кристина Агилера, а еще группа Take That. 7:19 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
2: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
3: Радио 7.

Настоящая классика от Take That и Back for Good на радио 7 на Семи Холмах. Впрочем, впереди еще больше и классики, и современных хитов. Главное, что это лучшая любимая музыка. Совсем скоро с нами Майли Сайрус.

0: И уже через пару минут Ангун. Половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Период дождей начался в столичном регионе. Синоптики сообщили, что осадки будут идти в Москве и в области ежедневно вплоть до пятницы. На сегодня в столице и области в том числе даже прогнозируют грозу. В среду количество дождей увеличится, особенно ночью. В четверг то же самое. Ну и всего, как анонсировали метеорологи, до выходных выпадет треть месячной нормы осадков. При этом ближайший ясный день – это будет только пятница. Но зато температура воздуха в регионе остается довольно высокой, выше климатической нормы. Днем до 18 тепла. Сегодня, завтра, послезавтра, ну а в пятницу дождя не будет, зато похолодает до плюс 15. Новый участок Арбатско-Покровской линии метро «Синий», который выйдет за МКАД, получит две станции – «Восточный» и «Балашиха». Это улучшит, сообщается, транспортное обслуживание района «Восточный» и «Балашихи». Соответственно, пока же, напомню, на Арбатско-Покровской линии в области работает только одна станция – это «Микинина» в Красногорском округе. Ну а проектировать новый участок «Синей ветки» с выходом в Подмосковье начнут одновременно со строительством на ней станции «Гальянова». И кроме станции «Восточный» и «Балашиха», в Подмосковье построят еще 10 станций подземки. На Таганской, Краснопресненской, Рублево-Архангельской, Калужско-Рижской, Люблинской, Дмитровской и Бирюлевской линиях. С этого дня и до воскресенья в столице пройдет общегородская акция «День без турникетов». Москвичи и туристы смогут посетить более 150 самых разных площадок. Как сообщили в департаменте предпринимательства, для гостей всего проведут 220 экскурсий, покажут рабочие процессы изнутри, расскажут о доступных вакансиях и программах стажировок. Регистрация для желающих открыта на сайте проекта. Ну и, например, участники акции «День без турникетов» могут узнать о производстве на этой неделе оборудования для электротранспорта, как работает Московское центральное кольцо и издательство детской литературы. Ну и, кроме того, пройдут экскурсии еще по особой экономической зоне «Технополис Москва». А теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7.30 утра от Королева и до Ростокина уже очень сильно тормозит ярославское направление. На Ленинградском местами заторы от Сходни и пока только до Московской кольцевой. Также из области только в красном цвете дом КАД Щелковское и шоссе энтузиастов. Ну и по городу в центр еще ключевые сейчас проблемы с трафиком. Также на Волоколамском шоссе и на Рязанском Волгоградском проспектах. На этом пока все по московским новостям. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Save You от Ангун на радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 30, ну, практически 6 минут, друзья. Первые комментарии по теме из соцсетей. И здесь уже я говорю, поехали в прямом смысле этого слова.
1: Если у вас есть еще шанс, ну, как-то изменить планы, то смотрите, сегодня Всемирный день без автомобиля, ребята. Сегодня можно на работу пешком, ну, если близко. А если не близко, то общественный транспорт, и, возможно, случится какая-то история, о которой вы поведаете нам в эфире. Вот так. Так, вся боль была в маршрутках желтого цвета, пишут нам. Помните такая, типа газель? Кто помнит, тот помнит. Особенно бесили люди, которые ждали маршрутку, 20 минут потом садились в конец и просили передавать за проезд.
0: Еще были такие маршрутные такси, помните, на базе КАВЗа называлось это. Это как, ну, газик такой маленький, а у него, ну, не знаю, как это назвать. Да, маленький автобус такой, в общем. Там все заходили через переднюю дверь и, опять же, толпились на площадке. И заходила женщина, это просто у меня на глазах, с шиньоном таким, понимаете, длинным.
1: Так.
0: И за ней заходил мужчина, автобус качнулся, когда он заходил.
1: Он за
0: волосы. И он ее схватил и оторвал, разумеется. Ай-яй-яй. Какой стоял ор. Но он сказал, извините, и за шиворот ей сзади заправил эти волосы.
1: Какой ужас.
0: Сейчас я заберу сегодня главный приз, нет?
1: Нет, тебе нельзя. Доброе утро, любимое радио. Очень давно уже дело было. Сознательно решил отказаться от машины, добираясь на работу, и пересел на общественный транспорт. Наслаждался возможностью почитать книгу по дороге или посмотреть какой-нибудь сериальчик. И вот еду с работы, на метро пересматриваю 2,5 человека. Лайк. Держу между колен пакет с чипсами. Уж очень голодный был. Тихонечко хихикаю и периодически смотрю вокруг, не нужно ли кому место уступить. В какой-то момент опускаю руку в пакет, а там занято. Уже есть чья-то рука. А оказалось, что рядом со мной залипла в мой гаджет какая-то девушка и, увлекшись, стала таскать у меня чипсы.
0: В одном известном фильме так они что-то в одну книжку залипли,
1: хорошая,
0: да?
1: Хорошая девушка,
0: да,
1: Лида.
0: Да. И как гласит известная шутка, если ты идешь к девушке на свидание, откуда у тебя в кармане пакетик со снотворным, да, который они собаки бросали? Не помните это?
1: Помню.
0: Ну,
1: да.
0: Светлана, едем как-то в маршрутке с мамой, заходит девушка с небольшим животом, мама, женщина советская, встает и говорит, девушка, ну раз вы беременны, садитесь. Девушка покраснела и говорит, нет, я не беременна. Мама говорит, ну тогда стойте.
1: Так.
0: Светлана, заявка.
1: Отлично.
0: Это хорошо.
1: Ксения, мальчик лет 12 в автобусе так красиво расписывал другу, как сейчас приедет домой, а там никого. И он сможет сделать себе бутербродов с колбасой и майонезом, закрыться в комнате и делать уроки, хотя нет, это цитата. Лучше посмотрю секретные материалы, ты же сам знаешь, это мое любимое шоу. От этого подслушанного диалога очень тепло, сразу возвращает во времена, когда все легко и беззаботно. Красота.
0: Это какое-то душевное сообщение, а?
1: Ну да.
0: Смотрите, тут от Юрия лайфхак.
1: Ну-ка.
0: При поездке в жару

выбирайте водителя курпулентных форм. Смотрите, как он гладко сказал. Ну, тучных, то есть, да, тучных. Потому что эти водители всегда включают кондиционер на полную. Ну, это тоже заявка на победу, это тоже хорошо. Вот так со старта, смотрите, сколько замечательных сообщений, но мы еще не видели ваши. Друзья, сегодня на час быстрее мы все завершим, на час быстрее подведем итоги, так что торопитесь отправить свои сообщения, рассказывайте свои истории из общественного транспорта, автору лучшие, уже через 2 часа мы будем вручать главный приз этого утра.

0: Майли Сайрус вручает нам цветы. Спасибо, конечно. 7.45 в столице. Мы вот с этими цветами отправляемся в путешествие во времени и в интернете. Ну что, друзья, давайте посмотрим, послушаем, о чем писали в сетях 22 сентября 2016 года, то есть ровно 10 лет назад, и что изменилось за это время. Ну, отличная давай. Заметка, такая умная. Международные ученые провели тестирование 10 тысяч человек, исследования масштабные, и у некоторых из них обнаружился ген ожирения. То есть ожирение генетически бывает предрасположенным, да. Да, да, и более того, в мире вообще... Более 2,5 миллиардов человек тогда было с лишним весом. И вот у многих из них тот самый ген ожирения обнаруживался.
1: Неожиданно. И с этим ничего не сделаешь, правильно
0: я понимаю? Не спешите. Самое интересное, вот финал теста. Ученые сказали, люди с геном ожирения худеют так же легко, как и люди без гена ожирения. То есть не надо себе вот эту соломку стелить и говорить, вы знаете, у меня генетическая предрасположенность к лишнему весу.
1: Ой, тоже мне, а зачем вообще это исследование тогда делать, такие выводы?
0: А зачем у мухи дрозофилы выделяли ДНК, Свет? Ну тоже, ну это ученые.
1: Слушайте, это же интереснейшая история. Каждый день, когда я готовлюсь к своей рубрике, я читаю новости про муху дрозофилы, да, которые там что-то, ну, что сделали, Дим?
0: На ней проводили все эксперименты. Это первое место, второе место.
1: Это муха-зомби, правильно я понимаю?
0: In your head, да, муха-зомби, это про нее Крэнбери спели.
1: Ну, в общем, да, история продолжается, как-нибудь расскажем вам.
0: Ну, и исключительно вот это вот... Более русской новости быть не может.
1: Ну-ка.
0: 10 лет назад, 22 сентября 2016 года, в Амурской области дети сидели в школе, учились. И во двор школы зашел...
1: Медведь.
0: Опа, да, все. Вызывают правоохранителей, те приезжают и говорят, ну, медведь, ну что, не бороться же с ним. Ну, взяли, понятное дело, поохотились на медведя. Дети смотрят в окно и говорят, ну, когда еще? Директор говорит, так, все классы, заканчиваем учебу, идем смотреть на медведя.
1: Класс.
0: Все дети пошли смотреть на медведя, снимали на видео. Ну, а когда еще? Правда? Ну, когда еще? И в итоге все это закончилось тем, что бедного директора потом начали склонять всячески и по всяким комиссиям затаскали. Вот этого слова не избежать.
1: Понятно.
0: Вот такая была история, представляете? Хотя, казалось бы, да, ну, поставьте себя на место этого школьника. Тут директору надо грамоту вручить от Министерства образования. Я не знаю, зачем все так. Это не хэппи-энд в истории. А видите, сейчас с медведями, кроме шуток, ну, серьезная ситуация в той же Амурской области. Вы же видели, сколько их. А тут школьники. Они же, слушай, они же все закончили, они же выпустились. И до сих пор, наверное, этого медведя смотрят и говорят, а вот у нас, например, там Тамара Петровна сказала нам, хватит учиться, идите на медведя смотреть. Вы только что послушали про медведя, а вот о чем послушаем в 2036-м, что сегодня произойдет из примечательного, ну, как всегда, пока еще неизвестно.

0: Фарух Бомевич Булсара по паспорту. На Радио 7. Фредди Меркьюри, его Living on My Own на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, можно подумать, Свет, ты не знала, как его зовут по-настоящему.
1: Очень хорошо звучало.
0: Ну, отца Фредди, ну, Фаруха, в смысле, тогда Боми зовут, соответственно, получается Фарух Бомевич Булсара. Да, это, конечно, очень необычно. В любом случае, Living on My Own только что, и вот так весело живет Фредди, при этом совершенно одинокий человек, ну, по крайней мере, в песне об этом поется. А мы, друзья, чтобы вот не было того самого одиночества, а чтобы было искусство, и искусство было еще больше, и много людей вокруг, приглашаем вас на балет. Два приглашения на балет Чиполлино в Государственный Кремлевский дворец мы разыграем в нашей новой игре «Чистый звук» через 20 минут. Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик такой в правом верхнем углу экрана. 7.52 в столице. С добрым утром!
2: Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть миллион рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных

0: кредитных расчетов «А7». Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Утро на семи холмах.
5: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Дождливый, но теплый вторник. Вот краткая погодная характеристика дня сегодняшнего для Москвы и области. По прогнозам синоптиков, с утра до вечера периодически местами будут идти дожди, но воздух прогреется до плюс 18. Причем и по осадкам, и по температуре в среду-четверг должно быть то же самое.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Денис Лизин и новости прямо сейчас. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте с темы образования начнем, потому что, на самом деле, это невероятно важная новость для тех, кто сейчас в 11 классе будет поступать. Правила приема в вузы у нас в стране изменятся со следующего лета. Миноборнауки из главного на этот счет анонсировало, например, что без вступительных испытаний в университеты смогут поступать впредь только победители олимпиад, причем с результатами исключительно за 10 и 11 классы. Многопрофильный конкурс отменят вообще, теперь он будет проводиться на конкретную только специальность или направление. Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за ЕГЭ, которые они сдадут по собственному желанию, но при поступлении потом в ВУЗ использовать не будут. Физика станет обязательным экзаменом вообще для всех специальностей машиностроения. История будет обязательной там, где до сих пор ВУЗ мог сам выбирать между историей и обществознанием. Ну и еще математика станет обязательной при поступлении в университет на все специальности у нас в стране в сфере информбезопасности. Исходя из мысли о безопасности самого популярного у туристов итальянского города, власти Венеции решили резко поднять цену на входной билет для приезжих. То есть всем уже известный туристический сбор за доступ в венецианскую историческую часть. Назвали местные власти проблемой то, что нынешняя плата, а это до 10 евро, доступна каждому и не дает сдерживающего эффекта. Поэтому для всех желающих Венецию посетить сообщили, начиная с нового года плата может вырасти сразу втрое, до отметки 30 евро, просто за то, чтобы в историческую часть Венеции попасть. Главная цель – ограничить поток так называемых туристов одного дня. То есть тех, кто приезжает в этот город на короткое время, то, что называется, погулять. При этом важный, опять же, нюанс, если турист останавливается в отеле, то есть хотя бы с одной ночевкой в Венеции платить вот этот входной сбор не нужно. Еще в продолжение туристической темы интересная новость пришла от финской авиакомпании Finnair. Вот через месяц они будут открывать прямой перелет буквально на край света из Хельсинки в Мельбурн. И тут интересно на самом деле два момента. Во-первых, маршрут финны проложили в обход воздушного пространства России. Ну, потому что Евросоюз, напомню, закрыл для нас свое небо, мы в ответ закрыли для них свое. И во-вторых, вот из-за этого время полета будет почти сутки. То есть лететь из Финляндии в Австралию пассажиры Finnair будут 22 часа с дозаправкой в Бангкоке. Время солидное, но при этом не дотянуло до рекорда, потому что рекордно длинный авиамаршрут сейчас принадлежит одной из китайских авиакомпаний, рейс из Шанхая в Буэнос-Айрес. Это 25 с половиной часов полета через Тихий океан, причем обратный путь, что самое любопытное, занимает еще больше времени. Это 29 часов подряд в кресле самолета с остановкой в Новой Зеландии. Для сравнения, самый долгий авиарейс внутри России. Он есть. Он длится почти 15 часов. Это надо лететь из Питера в Южно-Сахалинске. Причем у нас самолет делает аж две промежуточных посадки. Сначала в Екатеринбурге, потом во Владивостоке.
3: Но 29 часов — это мое уважение. Представляете? Мощно, да. Представляете, как в известном меме потом выходишь, и вот такое упражнение делай, и спина никогда болеть не будет.
1: Если выйдешь.
3: А, да, кстати, Денис Витальевич, потом вот так в этой позе и проживешь.

0: Утром.
1: С добрым.
0: Продолжаем самое доброе утро на Семи Холмах. И в этом часе замечательная музыка. Здесь же мы сыграем в чистый звук уже через несколько минут. И кто-то из вас заберет билеты на балет. Заявки на игру оставляйте на сайте radio7.ru. Еще раз напомним, с 10 до 11 у нас в гостях великолепная Перукуа.

0: его интервью. Ну и, конечно, тема утра.
1: Сегодня Всемирный день без автомобиля. И есть у меня подозрение, что сейчас люди, которые везут детей в школу в своих авто, говорят, ну да, конечно. Мы вас поздравляем, отмечаем и так далее. Тем не менее, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, потому что мы сегодня просим вас рассказать в наших социальных сетях какие-то истории из общественного транспорта.

0: Софи Лиз Бэкстер, один из ее главных хитов на Радио 7 на Семи Холмах. 8.07, кстати, в столице, друзья, очередные комментарии соцсетей по теме. Поехали.
1: История сегодня мы насобираем огромное количество. Оля пишет: я к бабулькам в общественном транспорте с пониманием стараюсь. Скорее всего, сама такой же буду. И вот сижу в маршрутке, бабуля с сумкой на колесиках, знаете, такая.
0: Классика, ток, опять же.
1: Естественно. Собирается выходить, и бац, мне по ногам. Я вжалась в сиденье. Она размахивается и снова по ногам. Вообще больно так. А я тру ушибленное место и не понимаю, как реагировать. А бабушка мне: ишь, говорит, ноги отрастила.
0: Вот и, да, и вроде и похвалила, и обругала бабушки, только бабушки. Да. Вот эти истории почитаешь, потом думаешь, да, вот так и проводи день без автомобиля. Юля, ну это прям заявка на победу. История про метро от тети из 80-х, когда в моде были высокие меховые шапки, но не каждый мог такую достать. Тетя работала во внешторге, и у нее все было по последней моде. В общем, тетя едет в метро в этой вожделенной шапке, задремала, просыпается на какой-то остановке и видит, как сидящая рядом женщина резко встает и бежит к закрывающимся дверям, а на голове у нее, опа, тетина шапка.

0: потрясающая история. Анастасия пишет: «Всем доброе утро. Ехал я однажды в метро, стою перед молодым человеком». Ну, нужно понимать, да, девушка стоит перед молодым человеком, который сидит. Тут этот парень встает и говорит: «Я на секундочку отойду, вы только не садитесь». И побежал смотреть схему метро. Джентльмен.
1: Ой, как классно.
0: Хорошо.
1: Ну, не знаю, но вот когда мы на днях говорили, да, что самое неприятное слово для современных взрослых людей — это кринж. Но это был кринж в классическом понимании. Ашот: «Будучи ребенком, ехал с мамой в автобусе. Это было в те времена, когда проезд стоил 5 копеек. Мы возвращались с рынка, и денег у нас было ровно 3 копейки. И помните, — пишет он, — был такой, не аппарат даже, а коробочка такая, куда бросаешь деньги, и вот на принципе честности откручиваешь себе столько билетов, сколько надо. И вот, говорит, мама достала стыдливо 3 копейки, бросила туда, открутила билет и сказала: твои родители честные люди, вот так больше никогда не делай. Просто я не рассчитала и потратила на рынке больше, чем планировала». И эта история, пишет Ашот, со мной с 87-го года. Ну, это тоже заявка на победу. Нам сегодня будет сложно, давай.
0: Ирина пишет: СССР, вагон столичной подземки. Мне 5 лет, едем куда-то с мамой. Напротив нас сел африканец. Так. Я долго смотрела на него, цокала языком, а потом громко и четко, глядя ему в глаза, сказала: надо умываться по утрам и вечерам, а не чистый в трубочистом. Стыд и срам.
1: Я представляю, какого цвета была мама.
0: Ирина пишет: «Бежал весь вагон». Ну, понятное дело.
1: Это удивительно. Так.
0: Хорошо.
1: Задача усложняется по выбору победителя, тем более. Но, тем не менее, друзья, мы не видели вашу историю. Расскажите ее в любой из соцсетей Радио 7. Автору лучшего комментария через 1.5 часа уже вручаем главный приз этого утра. А вот минут через... Ну ладно, через 4 мы играем в чистый...

0: Эрнст Рендерби, Дезрина, Радио 7 на Семи Холмах. 8:14 в столице, друзья. Игра «Чистый звук» уже здесь.
1: «Чистый звук» на Радио 7.
2: На кону у нас два приглашения на балет «Чиполлино» в Государственный Кремлевский дворец. И на самом деле, оно того стоит. И можно доехать даже из другого города, чтобы посетить балет.
0: Ну, так в заявке указала Светлана из Нижнего Новгорода. Она сказала: «Хочу, приеду». Осталось выиграть. Светлана, доброе утро.
2: Доброе
0: здравствуйте.
2: Утро.
3: Доброе утро.
2: Так, Светлана, ну вопрос номер один. Он не относится к игре. Я знаю, что вы играете в первый раз, а то вдруг решите, что это в зачет идет. Нет. Вы сегодня как, общественным транспортом или на автомобиле?
3: Общественным транспортом. И тоже хотела рассказать историю, если можно.
0: Можно, вам все можно. Вы играете, да?
3: Ну вот в 90-е годы в общественном транспорте, ну у нас во всяком случае в городе бывали кражи кошельков. И я только-только начала работать, и получив первую зарплату, все думала, как бы мне доехать до дома без потерь. И свою зарплату я положила в банку, стеклянную банку, засунула ее в свою объемную сумку и поехала домой. Ну, естественно, это был час пик. После работы транспорт переполнен. Да. Ну и что вы думаете? Я чувствую, что чья-то рука у меня в сумке. И глядя в глаза этому человеку, который в ней копался, он тихо что-то пробормотал, очевидно, был недоволен, но кошелька и денег он не получил.
0: А банка на сколько литров? Один вопрос.
3: Ну, какая была, по-моему, это была двухлитровая банка такая с крышкой. Да.
0: Знаете, это дизайнерская штука вообще, на самом деле. Если сделать из банки какую-нибудь к ней...
2: Сумку приделать, да, ручки, конечно, плетеные.
0: Дизайнерская вещь. Попробуй стащи такую. Так, Светлана, за историю просто 5 баллов. Это тоже заявка на победу. Тем не менее, давайте выиграем по-честному. В игре «Чистый звук». Сейчас мы для вас включаем инструментальный отрывок из одной очень известной песни. Вы точно ее слышали на Радио 7. Затем Света для вас зачитает 2 факта об этой песне. Один будет правдивый, другой не очень. Вам нужно будет сказать, что здесь правда, а что нет. Если угадаете или вы знаете, например, вы забираете тут же приз, билеты на балет. Если не угадываете, у вас есть дополнительная попытка, то есть вам нужно будет назвать эту песню и кто ее исполняет, не более того. Готовы?
3: Готово.
0: Поехали, инструментал. Ну и теперь 2 факта об этой песне.
2: Итак, факт номер 1. Изначально эту песню предложили очень популярному тогда Патрику Фьюри, но тот отказался, посчитав ее слишком простой и не очень подходящей для мужского исполнения. В итоге продюсеры обратили внимание на начинающую певицу и не прогадали. Ну и факт номер 2. После успеха этой песни певицу стали сравнивать с Эдит Пиаф. Но сама она, певица, говорит: несмотря на то, что мне очень лестно такое, ну вот, упоминание моего имени рядом с именем Великой Пиаф, имейте в виду, с Эдит не сравнится никто. Она непревзойденная.
0: Что из этого правда, что нет? Светлана, как думаете?
3: Я думаю, второе.
0: Про Эдит Пиаф.
3: Да.
0: Хорошо. А можете назвать песню тогда?
2: Ну, певицу хотя бы.
3: Ну, песню я, честно говоря, не назову, но мне кажется, это песня Патриси Касс.
0: Так, ладно, неважно, в любом случае, знаете что, вот в чем смысл этой игры? Тут можно один раз угадать из 2, даже из 3, и вы будете правы. То есть ее начали сравнивать с Эдит Пиаф, вы выбираете второй вариант.
3: Да, я выбираю второй вариант.
0: Слушаем оригинал. Это Заз, французская певица. Да, это не Патрисия Касс, и тем не менее вы угадали. Второй факт правдив. Да, никакого Патрика Фьюри там и рядом не было. Мы вас поздравляем.
2: Мы поздравляем вас. Получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец. 27 сентября на главной сцене страны балет «Сказка Чиполлино» в исполнении театра «Кремлевский балет». Все, можете выходить.
0: Да, и общественным транспортом добраться до вокзала и из Нижнего Новгорода отправляться в Москву. Еще раз Светлану поздравляем.

0: Александра, ее Secret Land на радио 7 на Семи Холмах. Далее группа Keen и Владимир Пахомов с рубрикой «Говорим правильно». Все это в ближайшее время. 8:21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Люкс-клубный дом «Левшинский, 19» в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. «Левшинский, 19». Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. «Левшинский, 19».
8: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара».
11: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически

0: Представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Somewhere Only We Know на Радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Как всегда, лучшая любимая музыка. И вот, наверное, случайно совершенно Светлана из Нижнего Новгорода в игре «Чистый звук» пару минут назад вспомнила Патрисию Касс. Но в оригинале в игре была «Заз», а вот Патрисию Касс мы услышим в ближайшие минуты.

0: А еще с нами группа Coldplay. И просто Уитни Хьюстон через несколько минут. Восемь 28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас.

0: Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас.
2: Над Шмидтовским проездом, это около делового центра Москва-Сити, готов уже на две трети после завершения работ. Анонсируют власти, оборудуют его лестницами и лифтами и одновременно уже реконструируют участки улицы Ермакова-Роща. В том числе за концертным залом «Атмосфера» создадут новый проезд. То есть можно будет напрямую выезжать на Шмидтовский проезд в сторону центра и в сторону области. Завершат работы там ближе к концу года. И эта реконструкция позволит снизить...

0: реконструкции. К той зиме, напомню, каток на ВДНХ официально открывали 25 ноября. Площадь ледового покрытия была год назад 20 тысяч квадратных метров. Дорожки находились вдоль главной аллеи, а также вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для всех желающих открывали пункты проката снаряжения, заточки коньков, камеры хранения, кафе. Одновременно кататься на льду на ВДНХ в том сезоне могли 5 тысяч человек. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, главные заторы сейчас за МКАД — это на Новой Риге, на Симферопольском, Киевском, Новорязанском и Щелковском. Ленинградская и Ярославская с очень плохим трафиком издалека в области и вглубь Москвы. Также по городу еще битком Дмитровская от Петровска, Разумовская и на МКАД стоит участок от Дмитровского до Ленинградского.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: срочно перенести рабочие чаты.
1: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
2: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
3: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой.

Привет, доброе утро всем. Всех операторов связи, что есть у нас в стране, прежде всего большая четверка, конечно, имеется в виду, обязали обеспечить сотовой связью поселения, где живут более 2000 человек. Сделать это сотовикам надо до апреля. Это официальное решение Госкомиссии по радиочастотам. Первым уточняется, такое предписание получил Т2, теперь то же самое получили Мегафон, Выбелком, МТС. К апрелю все они, большая четверка, должны обеспечить сотовой связью 100% населенных пунктов, где именно проживает более 2000 человек.

0: давности выдают за свои истории.
1: Слушайте, я же наивная и доверчивая. Пожалуйста, давайте без анекдотов, давайте все-таки реальные истории.
2: Вот совершенно реальная история. ВКонтакте ее прислала Екатерина, пишет, это про великий и могучий русский язык. Ехала в автобусе из Санкт-Петербурга до города Пушкин. Остановка называется Кузьминское кладбище. И кондуктор кричит на весь автобус: кладбище, есть кто на выход? И несколько человек говорят: да. Вот почему нельзя было остановку по-другому назвать, да?
1: Ну да.
2: Ну почему?
1: Так, давай проверим, а вот это шутка или все-таки реальная история? Доброе утро. Рассказывал тесть. Конец

0: женщина хочет за вас замуж, вы никуда не денетесь. В общем, пишет: в метро 20 лет назад ехала по своим делам на консультацию перед экзаменом и оделась максимально не секси, чтобы никаких знакомств. Штаны камуфляжные, такая же майка. И тут, говорит, в общественном транспорте тесно, смотрю, стоит, книгу читает. Для меня, как для филолога, это мед для глаз. И я решила, надо брать. Постояла с ним вместе, почитала. Он улыбается, но без инициатив. И на ВДНХ выходит, пишет: я за ним. Я же говорю, если она решила, все, вам конец. Так и настояла на знакомстве, пишет: до сих пор прошу прощения, что так резко закончила его еще не начавшееся толком свободную холостяцкую жизнь.
1: А вот смотри, это точно не анекдот, точно не анекдот. Елена пишет: еду зимой в автобусе, выходной день, народу не так много, захожу, берусь за поручень, еду и слушаю музыку. Через какое-то время молодой человек хлопает меня легонечко по плечу и говорит: девушка, извините, но мне нужно выходить. Я стою не в проходе, никак ему не мешаю, не могу понять, что ему от меня надо.

Pau Fadil. И уже через пару минут Sonic.

0: студии Денис Лисин с главными столичными новостями.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Период дождей начался в столичном регионе. Синоптики сообщили, что осадки будут идти в Москве и в области ежедневно вплоть до пятницы. На сегодня в столице и области в том числе даже прогнозируют грозу. В среду количество дождей увеличится, особенно ночью. В четверг то же самое. Ну и всего, как анонсировали метеорологи, до выходных выпадет треть месячной нормы осадков. При этом ближайший ясный день – это будет только пятница. Но зато температура воздуха в регионе остается довольно высокой, выше климатической нормы, днем до 18 тепла. Новый участок Арбатско-Покровской линии метро «Синий», который выйдет за МКАД, получит две станции – «Восточный» и «Балашиха». Это улучшит, сообщается, транспортное обслуживание района «Восточный» и «Балашихи». Соответственно, пока же напомню, на Арбатско-Покровской линии в области

0: внутри. Расскажут о доступных вакансиях и программах стажировок. Регистрация для желающих открыта на сайте проекта. Ну и, например, участники акции «День без турникетов» могут узнать о производстве на этой неделе оборудования для электротранспорта, как работает Московское центральное кольцо и издательство детской литературы. А теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: Яндекс.Карты показывают, что аварии осложняют проезд из области к Москве на 9.30 утра по Носовихинскому, по Минскому, по Ярославскому шоссе из-за ДТП на стыке МКАД и Симферопольского. Там битком и само шоссе, и Московская кольцевая по внутренней стороне, и еще из-за дорожных работ. Два просто гигантских затора на подъезде по Новой Риге и на МКАД между Дмитровским и Волоколамским.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: фотографировать, часто гуляете с собаками. Вот пригодится наша термокружка, и будем надеяться на ваши красивые фотографии с ней в руке.
1: Да, фотосессии приветствуются. Друзья, на этом утро можно было бы считать завершенным, но у нас для вас восклицательный знак.
0: Да.
1: И уже в следующем часе Перукуа у нас в гостях. Она совсем рядом, но гораздо ближе. Астропрогноз на день грядущий через пару.

0: стройная, незнакомая вам вещь. Близнецы, Весы и Водолеи, любопытство окажется не напрасным. Новое знание неожиданно пригодится уже в ближайшем будущем.
1: Знаки воды, будьте осторожнее в интернете. Раки, скорпионы и рыбы, не вводите платежные данные на подозрительных сайтах и не доверяйте сообщениям, требующим срочного ответа.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить

0: парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Дождливый, но теплый вторник. Вот краткая погодная характеристика дня сегодняшнего для Москвы и области. По прогнозам синоптиков, с утра до вечера периодически местами будут идти дожди, но воздух прогреется до плюс 18. Причем и по осадкам, и по температуре в среду-четверг должно быть то же самое.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. Прямо сейчас Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
4: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Финансовая тематика у нас первой будет по новости в этом выпуске. Давайте сразу заглянем через месяц, потому что ровно через месяц

0: вообще.
1: Ну, в смысле, это хорошо, то есть вообще, да. Здорово.
0: And it's like you can use it in so many different
2: Мне нравится
0: ways.
2: То, что слово «вообще» можно использовать в любой ситуации. Практически как «давай».
1: У нас язык такой.
2: Мне больше нравится «давай», потому что я всем говорю «давай, давай, пойдем, пойдем, ты опаздываешь, я опаздываю».
3: Прекрасно, спасибо. А вот еще, знаете, когда о вас что-либо говорят, то всегда такие очень красивые эпитеты. Я процитирую. «Голос самой жизни», «голос, который останавливает время». А вы как оцениваете свой голос и что вы о нем можете сказать?
2: Себе voice fast.
0: I perceive.
2: Да, because they say voice of
0: well, the Well, I mean, you know, it's like when my voice
2: для
0: is
2: меня,
0: singing,
2: мой голос, это для меня самой очень такой целительный инструмент. Это сила, которая движется через

0: Почему именно так происходит? Я не видел такого, ну, практически ни на одном концерте.
1: Well, I think there's a vibration.
2: Я думаю, что вибрация моего голоса — это что такое that волна? Да, very, волна — это передача энергии, это основная функция волны. Поэтому я реально, когда звучу, я передаю в зал энергию, и я заполняю его до самого последнего ряда. Да. И люди принимают...

И трансформация очень красивая. Это очень красивое состояние. Потому что, когда мне было 23 года, я прожила свое пробуждение. Я была успешной джазовой певицей, прожила обычной жизнью. И я поняла, что я больше не хочу. Меня мой успех делал несчастливой, потому что

0: песни и сочиняю свои композиции. И сама исполняю.
1: Слушайте, мы тоже можем больше. Мы только начали, и мы уже просто в хорошем потрясении, поэтому возьмем небольшую паузу. Друзья, отличная музыка впереди на Радио 7, и мы вернемся в студию.

0: Если Перукуа голос земли, то Драгослав голос Перукуа. Он сегодня...
1: Знаешь, как Шаляпин петь не умеет, а ты откуда знаешь? Рабинович напел. Вот я примерно этот Рабинович, который сам петь не умеет, но зато ее озвучивает.
2: Хотелось бы спросить следующее. Вот в вашей жизни было довольно много вот таких резких поворотов. Вы меняли место проживания. Я знаю, что вы даже много путешествуете, но естественно. Но, насколько я знаю, вы жили в Австралии, в Америке, в Европе. А вот место, где вы живете, оно как-то влияет на вашу музыку, ваш голос, ваше состояние? И что от страны вдруг появляется в песне?
1: Да, Россия. Я последние годы большую часть времени провожу в России, живу здесь, и она оказывает на меня большое влияние, потому что это большая любовь для меня. И сила духа земли русской для меня — это, наверное, самое большое волшебство, которое я проживаю сейчас. Я получаю от этого огромное удовольствие. И я работала в мире больше 30 лет. Я езжу по миру с турами, а в России 15 лет. Я приезжаю с начала 2011 года. Поэтому я очень хорошо понимаю русских людей, я очень понимаю ваши вызовы, понимаю сложности, понимаю проблематику, конечно. И

0: когда нет урожая, ничего, люди останавливались, проводили больше времени в такой ретроспективе, в самоанализе, готовились, набирали сил, кушали, чтобы весной начать копать траншею.
1: То есть никакой суеты, самоанализ.
0: Да, и вот она говорит, я несу людям возможность остановиться. В современном мире все куда-то бегут, уже сколы головой стену прошибут. Но нет, есть возможность остановиться благодаря
2: маске. Winter,
0: потому что что следует за зимой, правильно? За зимой следует весна. Весна — это счастье, ты видишь первые почки. Это мое самое любимое время в году. Первое, второе, третье апреля, когда ты видишь, как почки появляются, как первые листочки появляются. Мы все листочки в соседнем лесу, в Сокольниках, мы каждый листочек знаем. Мы следим за их развитием каждый день.
1: Подождите, то есть вас можно просто встретить в Сокольниках?
3: В парке в Сокольниках.
0: Может такое случиться, конечно.
2: Каждое утро.
0: Каждое утро я сажусь на велосипед. Мы раньше там купались в Первом Путяевском пруду, там есть пляжик.
1: Да.
0: Вот. А сейчас каждое утро мы катаемся там на велосипедах, термосик, чай, все дела. В лесу мы где-нибудь пенек найдем и на пеньке разложимся.
1: То есть, если вы будете идти в парке Сокольники, и вам покажется, что это сидит Перукова, и рядом Драгослав, вам не покажется.
3: Вам не показалось.
0: Вам показалось. Проезжайте мимо.
3: Хорошо, а помимо Сокольников, есть какое-то любимое, самое любимое место в Москве?
2: I think Botanical Garden is my favorite.
0: Да, я думаю, что ботанический сад, там очень старые деревья, очень древние деревья, очень красивые такие, прям такой вот имперский стиль, он прослеживается.

0: ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет.

0: И снова с добрым утром, друзья. Пирукуа у нас в студии. Мы буквально пару минут назад говорили о русской душе. И мы настолько, знаете, вот в буквальном смысле заболтали за эфиром, что просто потеряли счет времени. Скажите, пожалуйста, вот, например, ваше выступление. Да, мы видели реакцию публики. Вы сказали, что отдаете всю свою энергию вот этой, вот этим загадочным русским душам. А как вы наполняетесь обратно? Где вы берете силы?
1: I always take a bath. Salt. Ванна.
2: Она на самом деле говорит, что само выступление меня не опустошает.
1: Да.
2: Вот, потому что я даю зал. Нет. Она говорит, я просто беру эту энергию, не знаю, как из земли, что ли. Мне не нужна энергия зала, наоборот, залу-то я даю. Но где-то вот она словно из космоса ко мне идет. И единственное, что мне нужно после концерта, это освободить, поскольку я эмпат. Я чувствую все эти 6 тысяч человек, которые соберутся завтра в Клёвском дворце. Я чувствую каждого. То есть все, с кем мы будем в Кремле. Поэтому, наоборот, для меня задача снять их энергию из себя, вот эти проекции зала. Поэтому я принимаю ванну с магнезиевой солью. Я иду куда-то в

0: когда детей.
1: Это
0: они мамой приходили на мои концерты, бум, и все, и на следующий день она забеременела.
2: А кто-то называл ребенка вашим именем?
1: Only one in
0: Насколько
1: Australia.
0: Я знаю, в Австралии одна женщина взяла и назвала свою дочку Перуко.
2: Друзья, завтра, ну вы понимаете, если событие произойдет, спустя 9 месяцев и родится девочка, можете имя не выбирать. Перуко в нашей студии, очень рада вас видеть. Вернемся через пару минут.

0: Просто, знаете, вопрос вообще не про музыку.
1: Но там, когда они смеются.
0: Интересно, интересно просто ваше мнение. Что будет потом? Ну, лет через сто. Когда нас уже не будет с нами, что будет потом?
2: I hope that because we have done the work that we have,
1: я думаю, что потому что мы сейчас пытаемся как-то очнуться от этого сна,
2: that there will be more understanding,
1: будет больше понимания на планете, будет больше любви,
2: feminine energy,
1: будет больше принятия мужской и женской энергии, будет больше баланса между мужской и женской энергией, будет больше взаимопонимания между людьми,
2: that the birth rate will go back up again,
1: рождаемость повысится.
2: Чтобы
1: люди были более счастливы, и из этого счастья и любви рождалось больше детей. И будет меньше разводов. Больше чувства любви внутри себя, прежде любви к себе. И потом уже принятие других людей. Чтобы вот эта ткань общества, она исцелилась. Чтобы люди не соревновались, не были злы друг другу, а наоборот поддерживали друг друга. Потому что только как общество мы можем выжить.
0: Я закончу эту тему, извините.
2: Ну-ка.
0: В чем, с вашей точки зрения, смысл жизни?
1: Я думаю, что смысл жизни в том, чтобы проживать полностью весь тот дар, который дан тебе как человеку, который дан тебе через это тело, через эту жизнь, через ту возможность делиться любовью и своими талантами, которые у тебя есть. То, с чем ты сюда пришел, наша задача — это прожить, не ограничивать себя, не искать оправданий, не искать каких-то способов, почему нет, а просто делать это каждый день, даже когда трудно, даже когда непросто. И трансформировать, возможно, ту боль, которая досталась нам от родителей, от прабабушек, от бабушек. Потому что не нужны нам чужие программы, нам нужно жить и понимать, что этот день может быть для нас последним. И прожить его очень важно. Красиво, чтобы вот эта сама жизнь жила через нас, чтобы мы чувствовали

0: выдохнули.
1: Знаете, есть в нашей индустрии такое словосочетание, как пакет джинглов. Только что он состоялся, мне кажется.
0: Это лучший, да, по-моему?
2: Это лучше, чем пакет санкций.
1: Огромное спасибо, это было невероятно. Друзья, завтра Перукова может спеть и эту фразу на концерте, но, безусловно, будет какая-то большая программа завтра, 23 сентября, в Государственном Кремлевском дворце. Перукова, и, как она уже сказала, Драгослав тоже лично какие-то моменты будет для вас переводить. Но...
2: Все моменты.
1: Все.
2: Все моменты.
1: И иногда, как говорит Перукова, интерпретировать по-своему.
2: В дополнительных моментах, о которых она не догадывается.
1: Опять же.
0: Приглашайте своим голосом наших слушателей.
2: Say come to my concert.
3: Да, приходите на мой концерт в Кремле. Это
2: завтра, да, приходить на мой концерт в Кремле.
3: Очень мистический, очень полезный.
2: Даже полезно. Вот как Раша, видимо, с утра.
3: It will be the most beautiful people
2: это
3: of Moscow.
2: Это самые яркие, самые сияющие, самые красивые люди Москвы и вообще России, потому что многие прилетают из других городов, будут в Кремле. Поэтому, если вы одинокий мужчина, у вас есть последний

0: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Дождливый, но теплый вторник. Вот краткая погодная характеристика дня сегодняшнего для Москвы и области. По прогнозам синоптиков, с утра до вечера периодически местами будут идти дожди, но воздух прогреется до плюс 18. Причем и по осадкам, и по температуре в среду-четверг должно быть то же самое.

0: Почему бы и да? Взять паузу в обычный будний день и подняться на высоту Останкинской башни, где ресторан «Седьмое небо» ждет вас. Сет из блюд авторской кухни, панорамный вид на Москву и посещение смотровой уже включены в билет. А ваша машина подождет вас бесплатно. Подробности на tvtower.ru. 6+.
1: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
2: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на «Брусника.ру».

Произведения вступают в диалог через ритм линий, структуру пространства, работу с плоскостью и символом. Такой подход позволяет увидеть, как единые визуальные законы работают в разных культурных контекстах. В Театре Моссовета завтра комедия «Замужняя невеста». В основу постановки Евгения Марчелли легла пьеса «Своя семья». Написанная в 1817 году, она в духе своего времени иллюстрирует жизнь дворян начала XIX века со всеми их предубеждениями, порой не имеющими отношения к реальности. По словам режиссера, сюжет этого спектакля – нестандартная история, в которой нет негатива, нет отрицательных персонажей. Это добрая, нежная, почти рождественская сказка про большую семью, члены которой со всей серьезностью относятся к появлению в их круге нового человека. В результате оказывается, что чужих людей нет.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт: комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибосбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 Coworkcode. 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 2001. Кайли Миноук. «Can't get you out of my head».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области в отдельных районах гроза и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Миноборнауки подготовило изменения в правила поступления в вузы. В случае утверждения документа новый порядок приема абитуриентов вступит в силу со следующего учебного года. В частности, ведомство планирует ужесточить требования к профильным предметам. Например, физика станет необходима для всех специальностей в области машиностроения, всего их 37. А экзамен по истории внесут в список необходимых в вузах, у которых ранее было право самостоятельно выбрать между историей и обществознанием. Синоптики объявили о завершении бабьего лета в Москве. С этого вторника в столицу придут дожди, при этом за неделю выпадет до 80% месячной нормы осадков. Об этом Интерфаксу сообщила ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Она добавила, что несмотря на прогнозируемые осадки, на протяжении всей недели погода в столичном регионе в целом будет комфортной, так как температура воздуха ожидается на 2-4 градуса выше климатической нормы. Сегодня Всемирный день без автомобиля. Ежегодно он отмечается 22 сентября с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения, а также использования общественного транспорта. Главный девиз дня – город как пространство для людей, пространство для жизни. Впервые день без автомобиля организовали во Франции в 1998 году, а уже спустя 3 года к движению присоединились больше 1000 городов. Сегодня к акции может присоединиться каждый, достаточно отказаться от личного транспорта в пользу общественного, посвятить себя пешеходным прогулкам или другим средствам передвижения, например, велосипеду или самокату. А теперь о ситуации на дорогах столицы.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов, на внешней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до улицы Свободы. Проспект Мира, есть проблемы от улицы Бориса Галушкина до Трифоновской. Новорязанское шоссе и Волгоградка тормозят от улицы Маршала Полубоярова до Ташкентской, а Ленинградка от Ленинградского моста до улицы Репина. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем удачного вторника.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 3Z, лицензия номер L-041-0110-26-0-5-891-65-1.

0: никогда. Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Панавто. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Панавто.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт, комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
11: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши

0: Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1999. «Garbage. You look so fine».

0: 107. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области в отдельных районах гроза и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Владимир Путин может посетить саммит АТЭС в Китае и пропустить встречу G20 США. Как пишет Bloomberg, это будет первый личный визит российского лидера на мероприятие Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с 2017 года. По данным источников издания, вероятность поездки президента России на саммит Большой Двадцатки во Флориду крайне мала. Саммит АТЭС под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, напомню, пройдет с 18 по 19 ноября. Российский футбольный союз представил обновленную форму сборной. Домашний комплект выполнен в бордовом цвете. В основу его дизайна легла оцифрованная звуковая волна начального аккорда гимна России. Гостевой комплект белого цвета с синими элементами. Осенний сбор национальной команды по футболу начался накануне. Напомню, 29 сентября подопечные Валерия Карпина в Казани сыграют с иранцами, 3 октября в Екатеринбурге с командой Намибии, а 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Принц Гарри планирует снять документальный фильм о своей матери. Лента о принцессе Уэльской Диане выйдет к 30-летию ее гибели в ДТП в 1997 году. Как сообщил источник британской прессы, близкий к младшему сыну короля Великобритании, ничего пока не подтверждено. Гарри рассматривает наиболее выразительный способ почтить память матери. По данным СМИ, принц обсуждал эту тему с друзьями матери и ее братом, графом Чарльзом Спенсером. Его биография под названием «Лебединая песня» «Диана, моя сестра» сегодня официально поступает в продажу, а опубликованные ранее выдержки из этой книги уже вызвали недовольство в Букингемском дворце. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Хорошовского шоссе до Нижней Масловки, на внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до Шереметьевской улицы. Шоссе энтузиастов, есть проблемы от Первой Владимирской улицы до Авиамоторной. Новорижское шоссе тормозит от поворота на деревню Позняково до МКАД, а Дмитровка от Третьего Нижнелихоборского проезда до улицы Руставели. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Старт продаж. Застройщик ОСЗ Смоленский бульвар. Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский 19.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, Капибара.
7: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
8: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
9: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
0: Радио 7.
11: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт: комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры.

0: новые игры.
1: Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
2: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигается. Двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex 24 Cowork Code 16+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
4: Год 1993. Hathaway. What is love?

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области в отдельных районах гроза и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. В Минфине назвали непростым проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. По его словам, федеральный бюджет на следующий год будет заложен с дефицитом в размере около 2% ВВП. Однако он не представляет рисков. Министр подчеркнул также, что ведомство сделало все со стороны бюджетной политики, чтобы у Центробанка была возможность смягчать денежно-кредитную политику. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка ввели 15 российских регионов. Самая большая сумма установлена в Калининградской области – 345 тысяч рублей. В Севастополе – 300 тысяч. Как сообщает РИА Новости, по 200 тысяч получают студенческие семьи в Адыгее, Марий-Эл, Владимирской, Тверской, Курской областях и других регионах. Выплата положена семьям или родителю до 35 лет, которые проходят обучение по программам высшего или среднего профессионального образования. Власти Венеции планируют поднять налог для однодневных туристов до 30 евро. Сейчас размер сбора составляет от 5 до 10 евро в зависимости от дня недели и сезона. По мнению советника по бюджету городской администрации, нынешняя плата доступна практически всем посетителям и поэтому перестает выполнять сдерживающую функцию. Он отметил, что главной целью ужесточения правил остается регулирование турпотока. По словам представителя мэрии, инициатива направлена в первую очередь на сокращение числа так называемых случайных туристов, которые не остаются на ночевку в городе, но создают колоссальную нагрузку на инфраструктуру Венеции. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавки, от Профсоюзной до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ясенева и от Волгоградского проспекта до Рязанского. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Хорошовского шоссе до Ленинградского проспекта, на внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Шереметьевской. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем прекрасного дня.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

7. 7 песен непрерывно.

0: утро. Встречайте утро на семи холмах. С Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт, комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, Капибара.
7: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1979. Earth, Wind and Fire. Boogie Wonderland.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области в отдельных районах гроза и до 19 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, ночью плюс 12, плюс 14, а днем 17-19 градусов тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Миноборнауки подготовило изменения в правила поступления в вузы. В случае утверждения документа новый порядок приема абитуриентов вступит в силу со следующего учебного года. В частности, ведомство планирует ужесточить требования к профильным предметам. Например, физика станет необходима для всех специальностей в области машиностроения. Всего их 37. А экзамен по истории внесут в список необходимых в вузах, у которых ранее было право самостоятельно выбрать между историей и обществознанием. Кроме того, планируется отменить многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут соревноваться за места на конкретные специальности или направления. Названное самое популярное экскурсионное направление по России осенью – это Калининградская область, Северный Кавказ, города Золотого кольца, Санкт-Петербург и Казань. В общем объеме бронирования с сентября по ноябрь превалируют городские направления. Доля туров с посещением природных достопримечательностей составляет около трети. Экскурсионные туры обойдутся в среднем в 50-65 тысяч рублей на двоих на 5 дней. Короткие туры на 3 дня будут стоить 35-40 тысяч без учета транспортных расходов. Россияне стали есть больше йогуртов. В этом году спрос на них повысился на треть. Объем продаж превысил отметку 8 тысяч тонн. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. При этом в категории безлактозной продукции рост составил 27%.

0: На внешней стороне ТТК от Шарикоподшипниковской улицы до Волгоградки. МКАД «Внутренняя сторона» тормозят от 99-го километра до шоссе энтузиастов и от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до улицы Свободы и от Волгоградки до Рязанского проспекта. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем доброго дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Делюкс клубный дом Левшинский, 19, в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж. Застройщик ООО СЗ «Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19.
2: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
3: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
4: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель.

0: заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на zaonezhne.com.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый выдавили Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex 24 Coworg Code 16+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 1979. Pink Floyd. Another brick in the wall.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области в отдельных районах гроза и до 19 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, ночью плюс 12, плюс 14, а днем 17-19 градусов тепла.
0: В Москве 16 часов.
1: Добрый день. Владимир Путин может посетить саммит АТЭС в Китае и пропустить встречу G20 США. Как пишет Bloomberg, это будет первый личный визит российского лидера на мероприятие Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с 2017 года. В преддверии саммита в Шэньчжэне обсуждается идея проведения трехсторонней встречи с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Напомню, саммит АТЭС под руководством председателя КНР пройдет в период с 18 по 19 ноября. Ключевая ставка в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось ранее, об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одну из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений из-за усиления ценового давления и сохранения высоких инфляционных ожиданий. По базовому прогнозу ЦБ годовая инфляция по итогам 2026 составит от 6 до 7%. В Москве запустили 5-й беспилотный трамвай. В тестовом режиме он курсирует по маршрутам Краснопресненской трамвайной сети. Как уточнили в столичном Дептрансе, с момента запуска такого транспорта он прошел уже больше 56 тысяч километров, а горожане совершили более 150 тысяч поездок. В ведомстве добавили, что до конца года в Москве появится еще 10 беспилотных трамваев, и их число достигнет 15. Напомню, первый беспилотный трамвай курсирует по маршруту номер 10, метро Щукинская, улица Кулакова. Он самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов и точно придерживается графика. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до шоссе энтузиастов и от улицы Подольских курсантов до Варшавки. На внешней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до улицы Свободы и от Профсоюзной до въезда в Бутово. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Хорошовского шоссе до Ленинградского проспекта. На внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до Шереметьевской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Бель Корпа. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ Шарко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. BellCorpa.ru.
0: Радио 7.
9: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: 100 секунд о важном. Сегодня почти любой бизнес пробовал работать с нейросетями. Написать текст, создать картинку. Но можно ли поручить ИИ настоящую работу? Продолжаем разбираться вместе с Юрием Волошиным, ИИ-визионером Bittrex24. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Искусственному интеллекту не просто можно, а нужно поручать работу. Уже более 39% компаний в России работают с AI. Вопрос только в том, это вы

0: Вы или ваши конкуренты?
1: А если бизнес хочет внедрить ИИ в работу, но это кажется сложным?
0: Мы постарались все упростить, поэтому выпустили Bittrex24 Cover Code, чтобы им можно было пользоваться и не нужны были зарубежные сервисы, иностранные карты и прочие сложности. Просто скачайте и установите на компьютер, войдите через ваш аккаунт Bittrex24, либо зарегистрируйте новый. Есть бесплатный тариф.
1: У приложения два режима – Cowork и Code. Юрий, расскажите, в чем разница между ними?
0: Cowork анализирует данные, готовит отчеты, сравнивает документы, ищет нужную информацию. И это занимает несколько минут. Вместо ручной работы часами вы делаете это в течение там, пары-тройки минут. А вкладочка «Код» может создавать приложение. Это автоматизация вашего отдела, лично ваша. Для этого вам даже не нужно разбираться в программировании. Вы просто создаете свои автоматизированные решения.
1: Спасибо, Юрий. Завтра поговорим о безопасности и о том, не страшно ли доверять ИИ рабочие данные. Дела поручите Bittrex24 Cowork Code, а успех забирайте себе. Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex.
2: 100 секунд о важном. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и без

0: с платным шиномонтажом.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
0: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
10: Год 1983. Синди Лопер. Time after time.

0: 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 16 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, местами слабый дождь, ветер восточный 3,2 метра в секунду. Ночью в городе 13-14 с плюсом, завтра максимум 18 градусов тепла и уже без осадков. Что касается трафика, 3 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. 40 минут потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, столько же на третьем транспортном на внутренней от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Медленно едет Ленинградка от Беломорской до Юбилейного.
0: В Москве 5 вечера. А прямо сейчас новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. США предложат Москве и Киеву мораторий на удары по энергообъектам. Тему прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры президент Дональд Трамп планирует обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, для реализации данной инициативы потребуется согласие обеих сторон конфликта, что является основной сложностью. В Кремле предложение Трампа назвали хорошей идеей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что энергетическая перемирие позволит России увеличить предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, хотя власти способны стабилизировать его и без такой меры. Явка на выборах депутатов Госдумы составила 59,68%. Такие данные получены по итогам обработки 99,89% протоколов, сообщил член ЦИК Павел Андреев. Как он отметил, всего в голосовании приняли участие 67 миллионов и 280 тысяч граждан России. Андреев также сообщил, что явка в новых регионах оказалась выше, чем в целом по стране. В Донецкой республике она составила 82%, в Луганской 79%, в Запорожской области 80%, в Херсонской 74,5%. К другим темам. Загранпаспорта на россиян со следующего года перестанут вписывать данные о детях. Таким образом, планируется защитить право граждан на свободу передвижения, сообщает МВД. Отмечается, что некоторые недружественные европейские страны стали отказывать во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них. Кроме того, в бланке загранпаспорта с января будущего года больше не будет граф «личный код» и учетная запись из-за неактуальности в современном правовом пространстве. Туристы из Китая, Юго-Восточной Азии, Индии и стран Персидского залива чаще всего посещают Россию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Так, в первом полугодии безусловным лидером оказался Китай. Визиты граждан КНР составляют более 56% всего въездного потока. Из-за низкой прошлогодней базы Вьетнам также показал увеличение на 69%. Прежде всего, иностранные туристы отправляются в Москву и Санкт-Петербург.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, 6:03 пополудни в Москве. А значит, всем добрый уже вечер. Получается так. Между прочим, последний вечер астрономического лета сегодня случился. Уже этой ночью в 3:05 окончательно наступит осень. Так что давайте, наверное, будем усиленно хватать за хвост уходящее летушко. Ну и, конечно, давайте это делать вместе. Как всегда, под лучшую музыку на все времена. Все как мы любим. Ну а к 40-й минуте ближе разбавим любимые песни историей об очередном человеке с большой буквы. Ну а пока же, всем привет, и пусть вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Скажем так, о бескомпромиссной пользе любви для человека только что Леди Гага и Бруно Марс пели на Радио 7. Ну, собственно, да, спорить с этим бессмысленно. Ведь и правда, состояние влюбленности, оно, знаете, как минимум окрыляет. Все эти дофамины, окситоцины, прочие гормоны счастья, они же делают нашу жизнь заметно ярче. Но, как показывает исследование, знаете ли, зачастую по осени влюбленные голубки как будто с цепи срываются и начинают безрассуднейшим образом ругаться да ссориться. Вот просто, мама дорогая, психологи массово отмечают, что по осени увеличивается количество обращений граждан, которые вот на терапию приходят с подобным запросом. Ругаемся, и все тут. Вот как бы ни была прекрасна осень, имеется в этом сезоне некая доля коварства, которая заставляет близких людей творить всякую ерунду. Ну и начиная с сокращения светового дня, заканчивая похолоданиями, все влияет. Так что, друзья мои, прежде чем сорваться на вторую половинку, вспомните о том, что это все наносное и сезонное. Ну а там, глядишь, и ругаться передумаете. Договорились? Вот и славненько. Ну а пока продолжим успокаивать наверняка расшалившиеся нервишки музыкой Радио 7. Все-таки рабочий день уже практически целый преодолели. И через пару минут будем слушать одну малоизвестную британскую группу с названием Depeche Mode. А прямо сейчас Pet Shop Boys на Семи Холмах. Добрый вечер.

Depeche Mode на радио 7. Free Love. Обожаю эту песню. Наверное, одна из любимейших у этого коллектива. О свободной любви здесь, знаете ли, поется, да. Вот во многих гражданах эта тема, конечно, отзывается, но далеко не во всей, не во всех. Например, если социологи не ошибаются, то в нашей стране плюс-минус лишь около 30% мужчин и 13% женщин о подобном формате отношений рассуждают без какого-то категорического порицания. А вот остальные все-таки более привержены классической модели амурного взаимодействия. Но, тем не менее, получается, что сторонников свободной любви среди нас, друзья мои, больше, нежели граждан, которые готовы сегодня присоединиться ко Всемирному дню без автомобиля. Да, вот по оценкам социологов, отказаться от любимой машинки хотя бы на один день, на сегодняшний, по всему миру согласились не более 100 миллионов человек. Это в 1,5-2 тысячах городов, да. Среди моих знакомых, например, ни одного не нашлось, кто бы сегодня на общественный транспорт добровольно пересел. Все-таки и правда, зависимость от железного коня, она, знаете ли, пусть и не пагубная, нет, но зато чертовски сильная. Да, это правда, по себе знаю. Но так или иначе, совсем скоро миллионы россиян начнут из офисов кто на чем разъезжаться по домам. И, как минимум, время, которое до этого светлого момента осталось, предлагаю провести вместе под лучшую музыку на все времена. Ну, а там дальше разберемся, что к чему. Да.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: В городе 4 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. 40 минут потеряете на Московской кольцевой, на внутренней, от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. Примерно полчаса на Ленинградке, от Беломорской улицы до Юбилейного проспекта. Третья транспортная тормозит внутренняя, от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. И небольшой затор на Пятницком шоссе, от улицы Барышиха до поселка Отрадное. Удачи на дорогах!
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
0: Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
3: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭТ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Люкс-клубный дом «Левшинский, 19» в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. «Левшинский, 19». Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. «Левшинский, 19».
7: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
0: Радио 7.
3: На 7 холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на 7 холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Когда нашему сегодняшнему герою было всего 20, он, благодаря своему удивительному дару, спасал детей, переправлял их через границу во время Второй мировой. И что же это за дар, спросят некоторые? Да, пожалуйста. Юноша виртуозно менял походку и выражение лица. Да причем настолько кардинально, что немецкие постовые каждый раз принимали его за другого человека. И вот именно это умение сделает его позднее знаменитым на весь мир. Итак, наш сегодняшний герой – гениальный клоун-мим Марсель Марсо. Марсо с детства обожал Чарли Чаплина, копировал его знаменитую походку и даже устраивал импровизированные представления. Ну а после войны поступил в театральную школу и, вдохновившись героями Чаплина, придумал собственного персонажа по имени Бип. Много лет спустя, уже будучи знаменитым, Марсо встретился со своим кумиром в аэропорту. И, чтобы выразить благодарность, мим начал изображать легендарные движения звезды немого кино. Чаплин, которому тогда было уже 78 лет, неожиданно присоединился. Вдвоем они прошли по залу, изображая одного и того же героя, что вызвало настоящий экстаз у всех случайных зрителей. Марсо стал одним из самых известных артистов Франции и больше 40 лет гастролировал по всему миру. В 76-м году прошлого века он снялся в фильме Мела Брукса «Немое кино», где ему предложили произнести лишь одно слово «нет». И великий мим попросил добавить туда хотя бы небольшую пантомиму. Так и появилась сцена, в которой он идет сквозь невидимый ураган, с огромным трудом преодолевая сопротивление ветра. Между прочим, позднее именно эта пантомима вдохновила Майкла Джексона на ту самую знаменитую лунную походку. Но Марсо не считал, что уже нашел все необходимое. До конца жизни он продолжал придумывать свои номера. Около 10 новых пантомим за год. Даже после десятилетий на сцене он продолжал искать истории, которые можно рассказать зрителю без слов. Марсель Марсо умер в 2007-м. За свою жизнь он сделал пантомиму, известной далеко за пределами театра. А созданный им Бип стал одним из самых узнаваемых образов 20 века. Марсель Марсо. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: 理想汽车 и 登陆俄罗斯.
5: А можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Panavto.
6: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
7: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
8: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
9: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Сэм Смит на радио 7. I'm not the only one. Или я не один такой. По-нашему так получается. И знаете, вот невольно как-то на себя все равно примеряешь каждую песню, каждое название. И вот сижу сейчас и думаю, ведь это правда, я не один такой, кто любит качественную музыку, кто любит жизнь, да и вообще, кто любить умеет. Уверен, среди нас большинство таковых набирается. Поэтому предлагаю не разрушать нашу могучую кучку. Давайте держаться вместе и продолжим вместе слушать лучшую музыку на все времена. Под занавес сейчас в эфире появится Hooverphonic, а прямо сейчас Белинда Карлайл на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный.

0: Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
5: Год 2005. Hoover Phonic. No more sweet music.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Метеорологи утверждают, что завтра в столице будет пасмурно, но осадки при этом гарантированы на протяжении дня. Не более 19 выше 0 мы на термометрах увидим, а ветер обещается дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
1: В Москве 6 вечера. И, с вашего позволения, к новостям от Михаила Гудкова приступим. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Число пропавших без вести после начала боевых действий на Украине достигло 275 тысяч человек. Такие данные приводит Международный комитет Красного Креста. Как рассказала глава организации Мирьяна Аспаляри-Чеггер, в среднем фиксируется до 10 тысяч новых случаев ежемесячно, как среди украинцев, так и среди россиян. Она также выразила беспокойство тем, что на обработку запросов семей о пропавших близких уходит много времени. При этом президент комитета отметила значительный прогресс в переговорах по гуманитарным вопросам. В Калужской области с завтрашнего дня вернут систему заправки ЧОТ НЕЧИТ для стабилизации ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. В четные дни смогут заправляться владельцы авто с госномерами, начинающимися на четную цифру, в нечетные дни на нечетную цифру. Также вновь вводится запрет на продажу топлива в канистры. Ограничения не коснутся заправки транспорта экстренных и коммунальных служб, а также автомобилей на дизельном топливе. Власти отмечают, что ситуацию удалось стабилизировать в предыдущий период, удастся и сейчас. В Центробанке сообщили о росте максимальной ставки по вкладам в рублях во второй декаде сентября по сравнению с первой. Показатель увеличился до 13,01% годовых. Согласно материалам регулятора, в конце августа средняя максимальная ставка в 10 крупнейших банках была на 0,1% меньше. В ЦБ добавили, что анализ проводился по предложениям финансовых организаций, привлекающих наиболее больший объем депозитов. Как пишет РБК, рост средней ставки по вкладам продолжается с первой декады июля. С тех пор она выросла на четверть процента. 24 сентября впервые в Туле состоится показ интерактивного литературно-театрального проекта «Интуиция». Его участниками станут известные актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова, а также популярный современный писатель Александр Цыпкин. В программе 10 рассказов, созданных совместно писателем и артистом. По мотивам проекта написаны и поставлена одноименная пьеса, которая с успехом идет в Москве на разных театральных площадках. Сам проект показывается нечасто, но всегда собирает аншлаги. И 24 сентября Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова выступят в Туле на сцене городского концертного зала.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот уже и 18.03 в столице. Мои поздравления тем, кто к этой минуте уже разделался со всеми трудовыми повинностями на сегодня. Ну, а остальным что? Улыбаемся и пашем, как говорится, да. На вашей улице тоже обязательно случится праздник. Так что держитесь, мы с вами поможем хорошей музыке, как минимум. Ну, а кому-то еще и подарок вручить получится. К игре «Третий лишний» мы приступим буквально через пару песен, так что присоединяйтесь. Ну, а во второй половине часа ждем в студии нашего тревел-эксперта, очаровательную Ольгу Яковину. И, как всегда, будем припадать к источнику туристической мудрости. Глядишь, каких-то пару вариантов, да, прилетит в копилочку. Ну, а пока же всем привет, легкого вечера и прекрасного настроения в компании «Радио 7».

Вот ведь чертовски правильные слова. Все, что я делаю для тебя. Брайан Адамс об этом только что пел на Радио 7. Ну и согласитесь, конечно, неплохо бы эти слова чем-нибудь подкрепить, правда же? Вот приходите вы к любимому человеку и говорите, вот ради тебя выиграл или выиграла в третий лишний на Радио 7 два приглашения в Кремль на балет Чиполлино. Ну, согласитесь, неплохо. Во всяком случае, опять же, подкрепить правильные мысли подарком никогда лишним не будет. Так что, друзья мои, если вдруг желаете посетить Кремль, да с культурными-то целями, то отправляйте заявку на участие в игре. Считается любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте Радио 7 вы его отправили. Ну и тому, кто пришлет седьмое, все карты в руки. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет человек благороднейшей профессии. Врач-кардиолог из Москвы по имени Юлия. Юлия, земной вам поклон и добрый вечер. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Юлия, скажите, пожалуйста, а вы разбитые сердца лечите каким-нибудь способом?
2: Конечно, но есть такая болезнь, которая называется болезнь разбитого сердца, синдром Такацубы, есть такое.
1: Да, кардиомиопатия, да, вот это вот.
2: Да.
1: Ну, я надеюсь, как можно реже вам придется вообще, в принципе, сталкиваться с больными людьми. Это, таким образом, я всем нам здоровья пожелал. Ну, а вам,
2: верно.
1: А вам удачи желаю. Давайте поиграем. Смотрите, сегодня вопрос следующий. Вы знаете, когда, кстати, у вас именины?
2: Обычно, да, 31 июля.
1: Ничего себе. Вот это да. А скажите, пожалуйста, у кого сегодня нет именин? Александр, Андрей или Алексей?
2: Александр, Андрей или Алексей?
1: Да.
2: Ну, логически подумаем, что... Александр — это самое частое имя, оно, скорее всего,

0: Чаще всего, ну, почти каждый, да, почти каждый день есть именины, да. Алексей, божий человек, может быть, ну, вроде у нас каких-то христианских праздников нет. Мне кажется, что, может быть, у Андрея, наверное, сегодня у Александра должны быть, ну, просто по частоте встречаемости, да?
1: Вы знаете, вяз комментарий. Юля, я в восторге от ваших познаний. Истинная правда. Александр 146 раз в году может праздновать именины. Алексей 50, Андрей 43. Но Андрей сегодня ничего не отмечает. Так уж получилось. Кстати, всем, кто не в курсе, именины, которые вы можете праздновать из вот этих 143 или какие-то еще количества, отмечаются ближайшие после дня рождения. Я же ничего не путаю.
0: Да, все верно.
1: Здорово. Ну и знаете, что еще верно? Что вы получаете, Юлия, два приглашения в Кремль, где 27 сентября на главной сцене страны дают балет-сказку «Чиполлино» в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Ну а мы вернемся к музыке, как всегда, и через несколько минут послушаем Бритни Спирс. А прямо сейчас Милен Фармер на Радио 7. Добрый вечер.
2: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: В городе 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. 40 минут на третьем транспортном на внешней от Ленинского проспекта до Волгоградского проспекта. Медленно едет Ленинградка от Флотской улицы до Юбилейного проспекта и

0: затор на полчаса на Пятнинском шоссе от улицы Барышиха до поселка Светлые Горы. Удачи в пути!
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Реклама.
1: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: УЗИЗ, лицензия номер L-041-01-10-26-0-05-891-65 от 3-2-2022 года.

0: существующей группой МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Архитектурные и дизайнерские премии – хорошая наводка для тех, кто любит путешествовать по новым интересным местам. Шорт-листы и списки финалистов таких премий помогают находить новые, еще не затоптанные туристами и всегда очень фотогеничные достопримечательности. Например, в конце сентября стали известны победители авторитетной премии «Архивуд», которую с 2010-го вручают за самые впечатляющие проекты деревянного зодчества. И это дарит идеи для как минимум 4 интересных вояжей. Например, съездить в Приморский край и пройти по открывшемуся там в августе экомаршруту «Тропа осьминога» в окрестностях Находки с удобными деревянными настилами и офигенскими видами на бухты, скалы и водопады. Увидеть новое выставочное пространство «Аквариум» в Суздале. В деревянном домике со стеклянными стенами проводят бесплатные выставки современного искусства с круглосуточным доступом. Полюбоваться на отреставрированную дворянскую усадьбу Степановское-Волосово на границе Тверской и Московской областей. Гулять по усадебному парку с множеством ротонд и павильонов можно в любое время без ограничений и платы за вход. А еще одно интересное открытие – городок Княгинино в 100 километрах от Нижнего Новгорода. Он совсем не на слуху, а меж тем там, оказывается, есть целая куча всего любопытного. Дореволюционная архитектура, старинные церкви, несколько занимательных музеев и поразительный арт-парк «Студенческий луг» с деревянными арт-объектами. Среди них есть, например, облако с дождем из канатов, на которых можно качаться. Огромная башня Дженга и вышка-обсерватория, где проводят лекции и наблюдают за звездами. Уже хочется увидеть все это своими глазами. Спасибо премии «Архивуд» за подсказку.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО «Капибара».
9: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Белькорпа. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ Шарко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпа.ру.
10: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.
0: Радио 7.
11: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: ты для меня слишком хороша. Представляете, вот такие слова в песне Джорджа Майкла присутствуют. Мне кажется, здесь попахивает откровенной недооцененностью себя любимого. Ну, друзья мои, давайте договоримся, что для вас нет ничего, что было бы слишком уж хорошо. Вы достойны очень даже многого. Помните об этом, пожалуйста. Ну, как минимум, уж точно скажу, что лучшей музыки на все времена вы полностью достойны. Поэтому давайте к ней вернемся и будем получать от нее законную порцию удовольствия. И под занавес сейчас в эфире появится Билли Джоэл, а прямо сейчас Ариана Гранде на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напиваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
17: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии.

0: немного знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Билли Джоэл. Uptown.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Да, к великой печали, дожди, которые столицу накрыли, еще пару суток минимум будут нам досаждать. Вот завтрашний день не исключение, так что зонты держите наготове. При этом до 19 тепла нам предстоит и ветер не более 6 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
1: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас от Михаила Гудкова обзор свежих новостей услышим. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Генсек ООН Антонио Гутерреш с трибуны Генассамблеи заявил о гибели мирных россиян из-за атак Украины. Он обратил внимание, что в ходе украинского конфликта погибают люди, которые находятся далеко от зоны боевых действий. Удары приходятся на жилые дома, объекты транспорта, энергетические и водные системы. Это, в свою очередь, создает угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии. Ранее Гутерреш заявлял о готовности провести трехстороннюю встречу России, США и Украины в штаб-квартире организации. По его словам, сейчас необходимо добиться остановки боевых действий. В МВД призвали внести изменения в школьную программу. Это позволит повысить правовую грамотность учащихся. Как заявили в министерстве, до детей следует доводить информацию о том, когда и какая наступает ответственность за совершенные ими проступки. И ведомство готово принять в этой работе активное участие. В настоящий момент эксперты отмечают низкую правовую грамотность среди школьников. Продолжают встречаться случаи, когда при задержании некоторые подростки говорят, что не подлежат уголовной ответственности. Московские врачи провели уникальную операцию по восстановлению работы сердца. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского установили 64-летнему пациенту с тяжелой сердечной недостаточностью искусственный левый желудочек. Аппарат взял на себя значительную часть работы органа. Через 2.5 года механическую поддержку удалось отключить. Сердце снова само обеспечивает кровообращение. В мире известны лишь единичные случаи такого восстановления. 5 минут рядом со свежесваренным кофе улучшают настроение. К такому выводу пришли японские ученые. После их эксперимента общий показатель неблагоприятных состояний у участников исследования снизился. Они сообщали о меньшей усталости, напряжении, тревоге, растерянности, а также о снижении оценки по шкале подавленности. При этом показатель бодрости и активности статистически значимо не изменился. Как пишет «Известия», это исследование посвящено именно запаху, который участники ощущали, не выпивая напиток. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Вот знаете, сейчас перед выпуском новостей буквально с коллегами предавались одной пагубной привычке во дворике. Так вот, и один коллега говорит, мол, а день недели-то сегодня какой? Подскажите. Ну, так я говорю, вторник, друг мой, вторник. Ну, и знаете, вот если вдруг кто-то из вас тоже в календаре потерялся, давайте зафиксируемся в пространстве времени и дальше продолжим этот вечер впитывать по полной программе. Ну и, конечно, музыка как составная часть этого вечера будет в нашей жизни присутствовать. Например, далее в эфире Limp Bizkit, затем Мэгги Рейли и Майк Олдфилд, а прямо сейчас Wet Wet Wet на Радио 7. Добрый вечер.

«Призраки в лунном свете» только что Мэгги Рейли и Майк Олдфилд пели на Радио 7. Ну, конечно, казалось бы, не на ночь такие истории слушать, но, тем не менее, луна нынче набирает обороты у нас когда? По-моему, на субботу полнолуние намечено. Ну, и знаете, коли мы вознесли наши взгляды туда, к небу, позвольте отметить, что этой ночью еще можно будет увидеть второй серп

момент солнце пересечет небесный экватор, перейдет в южное полушарие неба, и для нашего северного наступит астрономическая осень. Да, так что последний вечер лета у нас с вами сегодня, можно сказать. Давайте будем получать от него максимум удовольствия. Ну и это удовольствие под музыку «Радио 7» гораздо более вероятно. Так что обязательно оставайтесь с нами.

Вот даже не буду говорить, кого мы сейчас с вами на Радио 7 послушали. Мне кажется, этот артист в представлении не нуждается, ну, потому что узнаваем всем и каждым. И знаете, вот не так давно североамериканские ученые провели забавный эксперимент. На всех континентах он проходил. Так вот, людям давали фрагменты песен послушать и заставляли угадывать, а кто же это поет. Ну и в итоге тот же самый Майкл Джексон оказался узнаваем в форматах всего человечества также. В список самых узнаваемых голосов вошли Фредди Меркьюри, Тина Тернер, Уитни Хьюстон, Марайя Кэрри, Билли Айлиш, Эми Уайнхаус, Луи Армстронг, Стинг, Адель и Демис Русос. Вот, кстати, нескольких из этих артистов мы в этом часе услышим. Остальные обязательно до конца суток в эфире прозвучат. Ну, а через несколько минут в эфире появится Барри Уайт, затем та самая узнаваемая Билли Айлиш. А прямо сейчас песня, которую наверняка знают многие, но не все догадываются, что исполняет ее коллектив «Counting Crows».

0: 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: В городе 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Настолько же на третьем транспортном, на внутренней от Шмитовского проезда до проспекта Мира. В центре медленно едет Садовая. Внешняя сторона от Зубовской улицы до Краснохолмской набережной. И затор на 50 минут на Щелковском шоссе от Медвежьих озер до реки Пехорка. Удачи в пути.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
0: Реклама.
1: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5» с 6 августа. 18+.
3: А можно по-русски? Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в Панавто. Модельный ряд Ли L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Панавто.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: О, Капибара.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. «Радио 7».
9: На семи холмах.
1: 104,7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: Мистер Биг только что на радио 7 пели, мол, всего-то мне нужно для счастья, это быть с тобой. Да, ну, знаете ли, чего только эти пылкие влюбленные в порывах страсти не наговорят. Ну, конечно, быть вместе с любимым человеком — это чертовски важно, но если это будет ваш единственный социальный контакт, ну, уверен, рано или поздно обязательно разругаетесь, а потом вместе дружно повредитесь рассудком. Как ни крути, нам нужно общение еще с кем-то помимо любимых. Друзья, товарищи, опять же, компания «Радио 7», без нее как мы можно жизнь представить, правда же? Поэтому давайте как минимум вместе с нами оставайтесь этим вечером, и вместе будем слушать лучшую музыку на все времена, все как мы любим. Например, такую, как далее исполнят Кейт Райан и Демис Руссос. Ну а под занавес часа, так и вообще, The Rasmus будем слушать здесь, на Семи Холмах.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение.

0: МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
7: Год 2005. Расмус. Sail Away.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Так, зонты далеко не прячем, завтра пригодятся, синоптики на этом настаивают. Перманентные осадки будут нас преследовать до вечера, при этом облачное небо до 19 выше 0 на термометрах, и ветер будет дуть со скоростью около 5-6 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
1: В Москве 8 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Евросоюз впервые согласовал продление персональных санкций против России не на полгода, а сразу на 3 года. Об этом сообщает Reuters. Ограничения касаются 3000 физических и юридических лиц. При этом под давлением Франции и Люксембурга санкции были сняты с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва не будет обращаться к Западу с просьбой отменить европейские санкции, поскольку такая модель поведения не соответствует духу страны. Россияне стали забирать деньги из банка. В прошлом месяце объем средств физических лиц в финансовых учреждениях снизился на 100 миллиардов рублей. То есть примерно на 0,2%, сообщает регулятор. Причинами такой динамики в Центробанке называют характерные для августа траты на отпуск и подготовку к учебному году. Ранее в Банке России сообщили о росте максимальной ставки по вкладам в рублях. Во второй декаде сентября показатель увеличился до 13,01% годовых. Как пишет РБК, рост средней ставки по вкладам продолжается с первой декады июля. С тех пор она выросла на 0,25%. Прогнозируется, что по итогам третьего квартала средняя максимальная ставка крупнейших банков по вкладам может дойти до 13,5-14,5% годовых. В Подмосковье начались пробные пуски тепла. Тестовый запуск отопления стартовал в Котельниках, Химках, Истре, Коломне, Электростали и других муниципалитетах. Пробные топки проводят, чтобы проверить готовность и работоспособность систем отопления. Тепло подают в дома на 72 часа, после чего его отключат до официального начала отопительного сезона. Напомню, в Подмосковье и Москве отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне около 8 градусов тепла в течение 5 дней. Личные вещи актрисы Брижит Бардо ушли с молотка на аукционе во Франции почти за 1 миллион евро, на что в 20 раз превысило их оценочную стоимость. Как пишет Ле Фигаро, ажиотаж вызвал в том числе лот из 2 собачьих ошейников, которые изначально оценили в 30 евро за пару. По завершении торгов их конечная цена взлетела почти до 9,5 тысяч евро. Все вручные средства будут переданы в фонд имени актрисы, основанной при жизни.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Ну что ж, 20.03 в столице. Вторник мы с вами провожаем, да. И вот, казалось бы, простой, обычный, серый, будний день. Правда ведь? А нет, нет. На календаре

Сегодня имеется такая дата, как День раскрашивания серости. Поэтому, друзья мои, предлагаю добавлять красок в этот вечер. Пускай это будут краски музыкальные. В конце концов, они и правда чертовски яркие и разнообразные. Например, далее мы с вами послушаем группу «Аха». А прямо сейчас «Лима» и «Том Нови на семи холмах». Всем привет и яркого, красочного и, безусловно, доброго вечера.

Значит, группа АХА, которую мы на Радио 7 послушали, утверждает, что всем срочно нужно плакать под дождем. Да, якобы это лучшее агрегатное состояние осадков, которое помогает спрятать слезы. Ну, не знаю. Давайте договоримся, что если уж слезы и будут на наших лицах появляться, то исключительно от счастья и радости. Но, тем не менее, смотрю, вот синоптики обещают нам затяжные дожди, во всяком случае, в центральной полосе. И, знаете, свет в конце тоннеля все-таки виднеется. Вот и не так давно синоптики утверждали, что бабье лето прошло, дальше только зима, потом уже настоящее лето когда-нибудь случится. Но нет, вот буквально сегодня ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что в конце сентября, начале октября случится все-таки еще одно бабье лето, которое называется старое бабье лето. Так что солнышко нам еще с вами предстоит. Ну а в эфире далее предстоит послушать Стинга и прямо сейчас Шон Мендес и Карла Камила Кабельо Эстрабао на Семи холмах.

Любовь и кровь. Да, вот такими неожиданными рифмами изобилует песня Леона Льюис, которую на Радио 7 послушали только что. Но, знаете ли, вот, например, японцы, они и правда верят в то, что группа крови влияет на способность человека любить. Наиболее подходящей считается в стране восходящего солнца вторая группа. Да, про людей с такой кровушкой говорят, что это люди терпеливые, упорные, ответственные, ну и вообще всячески подходящие для семейной жизни. Вот, по мнению японцев, обладатели первой группы страстные и склочные, вторые верные и романтичные, третья группа — это чувственные и эмпатичные граждане, а те, у кого кровь четвертой группы, все как один сдержанные и спокойные. Ну, вот, собственно, знаете, ученые утверждают, что никакой корреляции между способностью любить и группой крови не имеется. Все-таки и правда, у японцев там немножечко своя планета со своими ценностями и представлениями о мире. Ну, а вам же, друзья, хочу пожелать, чтобы независимо от того, какой группой крови вы обладаете, любить умели, ну и, в принципе, оставались как минимум не худшим из людей на этой планете. Ну, а за наш морально-нравственный облик в том числе отвечает и музыка Радио 7, к которой предлагаю вернуться без отлагательств. Впереди у нас Шаде и Чикаго, а прямо сейчас группа Europe на семи холмах.

0: о дорожной ситуации расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Третья транспортная тормозит внешняя от Бережковской набережной до Волгоградского проспекта. Сложности на шоссе энтузиастов от улицы Рогожский вал до проспекта Буденного и на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Удачи на дорогах!
2: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
3: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. Сет. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская.
8: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Радио 7.

Группа «Чикаго» сейчас на Радио 7 пела о том, что чертовски сложно порой бывает сказать «обычное прости». Ну, наверное, действительно так. Хотя, знаете, как по мне, гораздо тяжелее структурировать свое поведение таким образом, чтобы потом не приходилось бить челом в землю и всячески выпрашивать прощения. Надеюсь, у вас это в основном получается, нежели наоборот. Но, знаете ли, вот на всякий случай, если вдруг кого-то чем-то обидел, вы, пожалуйста, сердце не держите. Не со зла, и честное слово. Ну и, надеюсь, музыка и Радио 7 тоже никого обидеть не получится, а получится очень даже наоборот, порадовать. И далее в эфире появится Майкл Патрик Келли. И прямо сейчас Ферги на семи холмах.

0: Майкл Патрик Келли, которого сейчас послушали на Радио 7, утверждает, что это ваша любовь не что иное, как пусть и прекрасное, но тем не менее безумие. Ну и, друзья мои, знаете, если уж исходить с ума каким-либо образом, то, мне кажется, исключительно амурным. Да и вообще, в принципе, единичные случаи на планете заставляют человека от любви рассудком повредиться. Так что, мне кажется, любить можно без страха и с удовольствием. Ну, серьезно. Опять же, история знает множество случаев, когда так у людей и получалось. Ну, а у нас с вами, надеюсь, получится завтра встретиться здесь же, на радио, 7 в 5 пополудни. Перед этим присоединяйтесь к компании Димы Пименова и Светы Молодцовой с 7 часов утра. Ну и за сим все. Снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1999. Дженнифер Лопес. «If You Had My Love».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании.
1: Духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 1977. Queen. We are the champions.

0: 102.7. О погоде.
1: Метеорологи предрекают завтра в Москве. Облачное небо, временами пусть и небольшой, но все-таки дождик будет нас преследовать. При этом температура воздуха до 19 выше 0, а ветер собирается дуть со скоростью не более 6 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт, комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2009. One Republic. All the right moves.

0: Радио 7 о погоде.
1: В Москве завтра до 19 выше 0 ожидается. При этом пасмурное небо. Дожди синоптики также предрекают. А ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Середина недели совсем рядом, завтра среда, и вот о чем мы будем говорить.
2: Тут невероятно, но факт: комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге превратится в отель и музей. И мы решили спросить, а есть ли у вас самые необычные отели, в которых вам приходилось останавливаться?
1: Ну а самая любимая и лучшая музыка, как всегда, здесь, на Радио 7, а еще для вас наши новые игры «Гороскоп» и «Синематека».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1962. Энди Уильямс. «Мун Рива».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Кайли Миноук. «Can't get you out of my head».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7. Come here, baby.